Hasta luego, el usted no toma ganas de solar. Bottom, bottom, polvos, topo, tu cantor, seye. Pasa el hogan, durmino, topo, chico, tu sanite. Porque, jolgué, mamán, caía. Падыкшелен алиан диямын сару бекоди хоншлоги толубай. Утбарин бага сонлангем шоуургорнадгарад. Ундо дондо ундерлоги шеглаадархайге. Унгурсан хагын ши дуримин ужи санжиде. Учатан холгем мангтайя. Одын шидон жагаат ошондан хартаат. Унду-дунда-за-алықтар бейгад, ундырлоги-толладырла-хи-ни.